0: вело их навстречу с разных концов земли.
1: Он шепчет имя во сне, для них слова не в цене. В ее мечтах тоже он, но в параллельной весне. Она просто прячет глаза, ему улыбаясь не смело.
0: Она его любит,
2: да только сказать не сумеет.